0: Екатеринбурге. Валерий Черников доказывает, профессия становится делом жизни, когда любовь к ней и наработанный опыт передаешь новому поколению. И еще одна новость. Алмазный край ищет коллегу. Того, кто хочет общаться с земляками языком кадра, трудоустроит в Мирнинское отделение медиакомпании. Предстоит снимать новостные материалы и рекламные ролики. Опыт работы с камерой приветствуется, но не обязателен. Всему научим. Главное ваше желание. Немного времени и камеры. Штатив откроется для вас с новой стороны. Возможны командировки по району и за его пределы, а значит, знакомство с новыми местами и людьми. Примеры работ и резюме будущего телеоператора принимаем на почту merkulin@almaz-media.tv. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске пасмурно и дождливо, 21 градус. Схожая погодная картина и на севере района. В Удачном Айхале плюс 18. В Алмазной столице пасмурно, 19 градусов тепла, дождь.
1: Алмазный край. Радио без границ.

все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать. Мир рушится, но продолжает красивых женщин рождать.

0: Я не хочу больше тратить на это себя.
1: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио.
2: А вы знали? Факты о работе «Алроса». «Алроса» обучает жителей Мирного новой специальности с гарантией стажировки. Лучшие выпускники курса сортировщиков алмазов попадают в кадровый резерв компании. «Алроса» создает рабочие места и растит профессионалов в алмазной столице. А вы знали?

0: Это трагедия с хорошим концом. Проломил козырек, упал на балкон. Открывается дверь, стоит она. Ошеломлена, почти нога. Напоила чаем с черничным вареньем. Пообещал починить козырек балкона в воскресенье. И в понедельник тоже пришел. Вот так я свету нашел. Вот так я свету нашел.
1: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся, слушай везде, где есть интернет.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передунов. Это новости короткой строкой. Строительство нового аэропорта в Мирном контролируют на федеральном уровне. Горняк во втором поколении обучает начинающих шахтеров удачнинского комбината. Алмазный край приглашает телеоператора в мирнинскую команду. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске пасмурно и дождливо, 21 градус. Схожая погодная картина и на севере района. В Удачном Айхале плюс 18. В Алмазной столице пасмурно, 19 градусов тепла, дождь.
1: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся, слушай везде, где есть интернет.

0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: строительство нового аэропорта в Мирном контролируют на федеральном уровне. Горняк во втором поколении обучает начинающих шахтеров удачнинского комбината. «Алмазный край» приглашает телеоператора в мирнинскую команду. Теперь подробно. Новый аэропортовый комплекс в Мирном готов на 90%. Ход строительства осмотрел руководитель Федерального агентства Росавиации Дмитрий Ядров. Вместе с исполнительным директором «Алроса» Сергеем Павленко и подрядчиками он побывал на взлетно-посадочной полосе, строительной площадке аэровокзального комплекса и в диспетчерском пункте. С представителями мирнинского авиапредприятия обсудили сроки сдачи работ и вопросы, которые возникли в ходе строительства.
2: Есть какие-то текущие вопросы, которые необходимо принимать решение. Было отмечено, что большой объем работ сделан, но нужно приложить усилия совместно и в части строительства федеральной части, и те объекты, которые строит акционерная компания «Алроса», чтобы запустить данный объект в следующем году.
1: Новый аэропорт строят в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». 15 миллиардов рублей направили из федерального бюджета. Еще 17 выделила «Алроса». Первый самолет на новой взлетно-посадочной полосе ожидают весной 2027 года. Далее. Машинист погрузочно-доставочной машины удачнинского комбината Валерий Черников – горняк во втором поколении. За 15 лет работы в «Алроса» вырос до бригадира, а его команда стала призером всероссийского чемпионата по наставничеству. Рабочий день шахтера начинается не у забоя, а на поверхности. Валерий совершает обязательный ритуал перед спуском в шахту. Сначала пост охраны, потом медосмотр. Давление и пульс в порядке, инструктаж и выдача на ряд задания. Далее в ламповый получает комплект самого необходимого. Фонарь становится глазами под землей, а самоспасатель – легкими. Каждое движение точно годами, а сама профессия впитана с детства. Валерий продолжает дело отца.
3: Отучился, пошел по стопам отца, стал машинистом ПДН. В 2015 году я начал свой путь с «Алросы». Ну и до сих пор работаю. Являюсь бригадиром у машинистов ПДМ третьего звена. Могу гордиться компанией. Компания действительно сильная, мощная, добычная.
1: Ковш за ковшом, тонна за тонной. Удачнинский рудник перевыполнил план по добыче алмазоносной руды. Вклад в общий результат внес и Валерий Черников, за что неоднократно отмечен руководством «Алроса». В копилке шахтера благодарственные письма, почетные грамоты и звание «Заслуженный работник удачнинского комбината». А еще Валерий – наставник для начинающих шахтеров, щедро делится с ними опытом и знаниями, помогая освоиться в профессии. В 2025 году команда удачнинского горно-обогатительного комбината с участием Валерия заняла первое место на чемпионате по наставничеству в Мирном, а позже попала в тройку призеров в Екатеринбурге. Валерий Черников доказывает, профессия становится делом жизни, когда любовь к ней и наработанный опыт передаешь новому поколению. И еще одна новость. «Алмазный край» ищет коллегу. Того, кто хочет общаться с земляками языком кадра, трудоустроит в мирнинское отделение медиакомпании. Предстоит снимать новостные материалы и рекламные ролики. Опыт работы с камерой приветствуется, но не обязателен. Всему научим. Главное – ваше желание. Немного времени, и камера и штатив откроются для вас с новой стороны. Возможно, командировки по району и за его пределы, а значит, знакомство

0: знакомства с новыми местами и людьми. Примеры работ и резюме будущего телеоператора принимаем на почту merkulin@almas-media.tv. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске пасмурно и дождливо, 21 градус. Схожая погодная картина и на севере района. В удачном Айхале плюс 18. В алмазной столице пасмурно, 19 градусов тепла, дождь.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: только хорошее настроение.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Молодые специалисты «Алроса» стали участниками международного форума «Форсаж-2026». «Алроса» помогает сотрудникам учиться у лучших и развивать новые проекты.
1: А вы знали?

0: Реклама для слушателей старше 16 лет.
1: Вакансии Алроса.
2: В акционерную компанию «Алроса» для работы в Мирном в Управлении материально-технического снабжения требуется слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, оператор логистических работ, кладовщик, работник склада. Обращаться к специалисту отдела по подбору персонала по телефону 8-914-112-2059. В общество «Алроса Спецбурение» требуется водитель автомобиля КМУ, кран-манипулятор и машинист буровой установки РС-90. Обращаться по номеру 8-984-121-00-36. В Мирнинское авиационное предприятие требуется механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах «Грузчик». Обращаться по номеру 8-984-121-00-36. В Управление капитального строительства требуется машинист погрузочно-доставочной машины. Телефон для справок 8-914-308-76-32. Для работы в Айхале в Управление материально-технического снабжения требуется старший кладовщик. Телефон 8-914-112-00-59. Для работы в Удачном в Управление материально-технического снабжения требуется ведущий инженер в отдел главного энергетика. Телефон 8-914-112-00-59. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-308-76-32. В Удачнинский ГОК требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5-го разряда, а также уборщик территорий. Обращаться к специалисту отдела по подбору персонала по номеру 8-914-308-76-32. Для работы в Светлом в акционерное общество «Вилюйская ГС-3» требуется водитель автомобиля с категориями «Б», «С», «Д». Обращаться по номеру 8-914-260-2093.

0: В Мирном 11 часов. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 20.

0: Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: С 1 сентября 2026 года в России называть бриллиантами можно кристаллы только из природных алмазов. Теперь разница в цене и происхождении камня станут для покупателей полностью прозрачными. Это защита прав потребителей на государственном уровне.
1: А вы знали?

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Постройку нового аэропорта в Мирном контролируют на федеральном уровне. Первый звонок прозвенел для учеников Алроса класса в Мирном. 172 атлета зарегистрировались на алмазный кросс. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске пасмурно и дождливо, 21 градус. Схожая погодная картина и на севере района. В Удачном Айхале плюс 18. В Алмазной столице пасмурно, 19 градусов тепла, дождь.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. На работу требуется водитель с категории «С». Работа в черте города. Ответственность и опыт приветствуются. Телефон для связи 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-3-51-28, 8-411-36-3-51-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край, радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном LFS 77 и КЮС Тун Бирми Медах свидетельствует. СБС информационные технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелер Надзор Федеральной службы и Клинчатый Бибир Сыл Тосуню Субекисунюгар Бирагапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: В алмазной столице полдень. Алмазный край.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: строительство нового аэропорта в Мирном контролируют на федеральном уровне. Горняк во втором поколении обучает начинающих шахтеров удачнинского комбината. «Алмазный край» приглашает телеоператора в мирнинскую команду. Теперь подробно. Новый аэропортовый комплекс в Мирном готов на 90%. Ход строительства осмотрел руководитель Федерального агентства Росавиации Дмитрий Ядров. Вместе с исполнительным директором «Алроса» Сергеем Павленко и подрядчиками он побывал на взлетно-посадочной полосе, строительной площадке аэровокзального комплекса и в диспетчерском пункте. С представителями мирнинского авиапредприятия обсудили сроки сдачи работ и вопросы, которые возникли в ходе строительства.
3: Есть какие-то текущие вопросы, которые необходимо принимать решение. Было отмечено, что большой объем работ сделан, но нужно приложить усилия совместно и в части строительства федеральной части, и те объекты, которые строит акционерная компания «Алроса», чтобы запустить данный объект в следующем году.
2: Новый аэропорт строят в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». 15 миллиардов рублей направили с федерального бюджета. Еще 17 выделила «Алроса». Первый самолет на новой взлетно-посадочной полосе ожидают весной 2027 года. Далее. Машинист погрузочно-доставочной машины удачнинского комбината Валерий Черников – горняк во втором поколении. За 15 лет работы в «Алроса» вырос до бригадира, а его команда стала призером всероссийского чемпионата по наставничеству. Рабочий день шахтера начинается не у забоя, а на поверхности. Валерий совершает обязательный ритуал перед спуском в шахту. Сначала пост охраны, потом медосмотр. Давление и пульс в порядке, инструктаж и выдача на ряд задания. Далее в ламповые получает комплект самого необходимого. Фонарь становится глазами под землей, а самоспасатель – легкими. Каждое движение отточено годами, а сама профессия впитана с детства. Валерий продолжает дело отца.
4: Отучился, пошел по стопам отца, стал машинистом ПДН. В 2015 году я начал свой путь с «Алросы». Ну и до сих пор работаю. Являюсь бригадиром машинистов ПДМ третьего звена. Могу гордиться компанией. Компания действительно сильная, мощная, добычная.
2: Ковш за ковшом, тонна за тонной. Удачнинский рудник перевыполнил план по добыче алмазоносной руды. Вклад в общий результат внес и Валерий Черников, за что неоднократно отмечен руководством «Алроса». В копилке шахтера благодарственные письма, почетные грамоты и звание «Заслуженный работник удачнинского комбината». А еще Валерий – наставник для начинающих шахтеров, щедро делится с ними опытом и знаниями, помогая освоиться в профессии. В 2025 году команда удачнинского горно-обогатительного комбината с участием Валерия заняла первое место на чемпионате по наставничеству в Мирном, а позже попала в тройку призеров в Екатеринбурге. Валерий Черников доказывает, профессия становится делом жизни, когда любовь к ней и наработанный опыт передаешь новому поколению. И еще одна новость. «Алмазный край» ищет коллегу. Того, кто хочет общаться с земляками языком кадра, трудоустроит в мирнинское отделение медиакомпании. Предстоит снимать новостные материалы и рекламные ролики. Опыт работы с камерой приветствуется, но не обязателен. Всему научим. Главное – ваше желание. Немного времени, и камера и штатив откроются для вас с новой стороны. Возможны командировки по району и за его пределы, а значит, знакомство с новыми местами и людьми. Примеры работ и резюме будущего телеоператора принимаем на почту merkulin@almaz-media.tv. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске пасмурно и дождливо, 21 градус. Схожая погодная картина и на севере района.

0: Майхале плюс 18. В Алмазной столице пасмурно. 19 градусов тепла, дождь.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Гости дневного эфира.
3: Добрый день. Вы слушаете радио «Алмазный край». У микрофона Григорий Евтодий. Гость студии – инспектор ГИМС Алексей Цивилев. Добрый день. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Григорий.
3: Сейчас в Мирнинском районе открыт сезон охоты, а значит, по законам статистики резко возрастает шанс, что мы вновь услышим историю о погибших на воде людях. Так что мы решили, собственно, сегодня и поговорить о правилах безопасности на воде, о том, что чаще всего действительно становится причиной гибели людей, где опаснее всего рыбачить, и в том числе расскажем о том, как подобрать правильный жилет, который сможет спасти вашу жизнь на воде, если вдруг потребуется. Итак, Алексей, как у нас в Мирнинском районе обстоят дела с жертвами, именно с людьми, погибшими на воде?
4: Григорий, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, сегодня мы с вами с небольшими атрибутами. Что касается статистики, у нас в этом году отмечена в районе гибель ребенка несовершеннолетнего 3 лет, причина – недосмотр родителей, и гибель взрослого дяденьки 69-го года рождения при купании. Причина распития алкогольных напитков.
3: Алексей, еще один момент. Вот мы записываем нашу передачу. На улице мгла страшная, и эта история связана с лесными пожарами. Естественно, в лесах действуют ограничения, которые запрещают людям находиться в лесах. Если говорить про тех же самых охотников, которые собираются на лодке куда-то отправиться, там на Чернышевское море, так называемое, ну, водохранилище, мы говорим об нем, и так далее. Здесь действуют ли какие-то ограничения, могут ли люди свободно туда попасть?
4: Действует особый противопожарный режим, режим чрезвычайной ситуации в лесах. Нахождение в лесных массивах ограничено, как людей. Нахождение запрещено, разведение костров запрещено. Будем смотреть правде в глаза. Район огромный, население все равно в леса стремится и на воду, и на речки. Полностью, ну, мне кажется, ограничить выезд людей все-таки это, ну, недоступная задача. Поэтому все средства массовой информации ведут эти разговоры людям. Но люди, тем не менее, будут выезжать.
3: Вы патрулируете сейчас акватории?
4: Акватории мы патрулируем, да.
3: По вашему опыту, вот эти самые смертоносные участки, самые, может быть, смертоносные водохранилища, реки или озера, это какие локации? Куда, может быть, лучше даже не соваться?
4: Просто по условиям плавания, предположим, вот у нас и в границах района Вилюйское водохранилище. 2300 квадратных километров площадь, огромный водоем, огромные разливы. Понятно, сейчас осенью идет ветровая нагрузка, ветер, понижение температур, вода холодная, шторм, волна. Был такой даже у нас случай. Грубо говоря, я говорю, что на малых реках 100% спасает жизнь спасательный жилет. На Вилюйском водохранилище был случай, ребята, молодые ребята были в жилетах, трое. Лодка в шторм ушла под волну, лодка... Все, ребята оказались в воде.
3: Ну, я, наверное, здесь...
4: Расстояние до берега 3,5 километра, конец сентября, физиология. Человек не может долго находиться в ледяной воде. То есть всех их обнаружили, но они все были погибшие, потому что это смерть от переохлаждения. То есть это тоже нужно иметь в виду.
3: Ну, хорошо, вот у нас сейчас на столе спасательный жилет. Я так понимаю, то, что это ваш личный жилет или это типичный пример того, что должно быть у любого рыбака?
4: Это мой служебный жилет, но это должно быть у любого рыбака. Это нормы снабжения. Это нормы снабжения. В судовом билете мы прописываем всегда в особых отметках спасательные жилеты по количеству пассажиров. Едешь один в жилете, едут двое в жилете. Ответственность за пассажиров всегда лежит на судоводителе. То есть судоводитель отвечает за жизнь и здоровье своих пассажиров. Спасательный жилет, вот смотрите, у нас в судовом билете тоже мы прописываем, вот нажимаем кнопку для темного времени.
3: Угу.
4: Световой.
3: То есть это маячок такой у вас?
4: Маячок. И смотрите, и звукосигнальное устройство.
3: А сколько может стоить такой жилет спасательный?
4: Ну, они относительно здоровья и жизни стоят сущие копейки, я считаю. Сколько бы они ни стоили.
3: Тем не менее.
4: Тем не менее, ну, хорошие, добрые жилеты от 3 до 5 тысяч.
3: Ну, не выглядит такой же большой неподъемной суммой.
4: Не такой большой.
3: А как понять, хороший, чем он может отличаться от плохого? Потому что я очень редко пользуюсь спасательными жилетами, и вот когда приходится, я обращаю внимание, что некоторые из них, ну, супер неудобные, просто где-то там за ушами болтаются, а некоторые из них вполне себе спокойно позволяют пользоваться ими несколько часов.
4: Видите, Григорий, подразделяются на такие категории. Если вы дяденька 150 килограммов, то у вас жилет должен быть под дяденьку 150 килограммов. Если детский жилет, то должен детский жилет. Понятно? Жилет, вот видите, вот тут лямки. Вот эти две лямки, фиксируют жилет на человеке, чтобы, когда человек упал в воду, чтобы жилет с него просто не слетел. То есть фиксируется между ног вот этими лямками. Вот эти лямки подгоняют, чтобы жилет сидел на человеке плотно. То есть вы понимаете, человек упал в воду, жилет вот так вот поднялся, и человек, или вообще человек из него выпал. Вот эти все лямки, они все фиксируют. Все должно быть закреплено, все должно быть надежно, отрегулировано.
3: Знаете, у нас заводской жилет. Подкаст про средства индивидуальной защиты, которые используются на производстве. И вот там вот, даже на перчатках есть специальные значки, которые свидетельствуют о том, что вот он прошел испытание, сертификацию. Вот на этих жилетах есть ли такие значки, которые сразу можно увидеть и понять, что все, вот это вот жилет настоящий, а не ерунда какая-то.
4: С обратной стороны написано, да. ГОСТ. Мы с вами всегда обходим вниманием, обходили вниманием. Вот такую штуку тоже входит в нормы оснащения маломерных судов. Это конец Александрова.
3: А что это такое вообще?
4: Это в 1914 году матрос Александров из города Выборг изобрел такую штуку. Могу продемонстрировать, если это будет видно.
3: Да, я здесь объясню для наших радиослушателей. Прямо сейчас у нас оранжевый пакет. В этом оранжевом пакете что-то.
4: Спасательный линь. Смотрите, здесь у нас он 15 метров. Вот смотрите, два поплавка. Два поплавка, кольцо. Здесь небольшой утяжелитель с песочком, мешочек. Угу. То есть вот петля. Вот это вот здесь складывается в мешочек. Вот этот вот линь.
3: Ну, я здесь тоже для наших слушателей прокомментирую, что сейчас здесь веревка действительно такая, как будто бы обычная ПВХшная, и здесь метров, наверное, 10 точно есть минимум.
4: 15, они 15. До 40 метров.
3: До 40.
4: В общем, это является нормой оснащения маломерного судна, должна быть в лодке.
3: А зачем там песочек?
4: Для утяжеления. То есть эта штука заменяет спасательный круг. Спасательный круг не везде поместится. То есть спасательный круг довольно такая массивная. Это на больших судах, на водоизмещающих, на глиссирующих маломерных, которые у нас вот дюралевый флот, ПВХ-флот, конец Александрова. То есть это должно быть в лодке обязательно. Обязательно потренируйтесь с ним.
3: Вот ничего, сейчас один конец себе...
4: Ничего сложного нет.
3: Закрепили на руке. Зачем?
4: Потому что, когда мы кинем утопающему, мы вот так вот кинули, и все улетело.
3: То есть вот этот мешочек вы вот так вот раскручиваете, как лоцо, бросаете товарищ, который оказался за бортом, он и хватает его.
4: Грубо говоря, да, мы это дело кидаем, но необходимо немножко потренироваться. Необходимо потренироваться в каком плане? Да даже возьмите своих детей, кто вот вы рыбачите, охотитесь дома, на площадке, на улице. Запасуйте аккуратненько, то есть вот убрали поплавки, аккуратненько набрали. Я вот сколько вот смотрел, вот все-таки советую вот так вот, вот 10 вот таких вот петелек. Вот так вот 10 петелек сделали, 11, и убрали. И так далее. И вот у вас вот эта штука вся находится в мешочке. Утяжелитель для того, чтобы кидать. И вы вверх и в сторону утопающего.
3: И он быстро дело кидаете.
4: При правильных навыках все это упадет на воду, мешочек, поплавки выскочат, и утопающий. Но это для утопающего, который все-таки находится в сознании, чтобы он мог на себя накинуть подмышки и без рывков аккуратненько товарищ его подтягивает. Mm-hmm. То есть не всегда есть возможность подманеврировать, подойти. Mm-hmm. Этот атрибут, он, инвентарь, он на спасательных станциях, на пляжах, везде. То есть спасатели им, грубо говоря, 15-25 метров. Нормально это можно дело кинуть. Рядом с человеком падает, человек схватился, и его не тратя время.
3: Я так понимаю, что главное преимущество по сравнению со спасательным кругом обычным, это его компактность. То, что его спокойно можно положить.
4: И такая же эффективность.
3: По требованиям ГИМС он обязательно должен быть на судне?
4: Обязательно должен быть. Вписывается в нормы оснащения судового билета.
3: По подбору хорошего спасательного жилета. Там вообще все определяется ценой, то есть, как всегда, что можно берешь дорогую модель, и все хорошо у тебя.
4: Вариантов очень много. Есть брендовые, есть вот фирмы, которые на водной технике, на водномоторной, у них акцентированные, у них жилеты, то есть есть. Цена-то ведь тоже ведь от и до. Есть даже в Якутске у нас выпускалось. Сейчас я не знаю. Даже вот такие вот куртки. Надеваешь куртку, и она внутри с плавучим элементом. То есть ты вроде бы...
3: В куртке, а на самом деле это еще и спасжилет.
4: И это еще и спасжилет, и это еще и сохраняет тебя от переохлаждения.
3: И они тоже есть, они тоже сертифицированы. И...
4: Тоже сертифицированные, тоже хорошие штуки. То есть на воде это... такой. Жилет еще всегда у меня товарищ мой был один, он говорит, а в жилете еще и тепло. Понятно, охотники, рыбаки, вы знаете, я по своей работе, приезжаешь, люди пропали. жилет в палатке, жилет в машине. Неудобно. Приехали, да, может быть, на место доехали, оставили на берегу. Уже как бы мы выполнили мероприятие, мы в жилете приехали, все. Дальше тут мы, с нами ничего не случится. Приезжаешь, жилеты на берегу. Приезжаешь, жилеты. Почему не надеваете жилеты? Неудобно стрелять. На ходу стрелять вообще, в принципе, нельзя. Но у нас люди, утки взлетели, вскочили, ружье в плечо не вкладывается. В жилете нам неудобно.
3: Ты сразу вспоминаешь особенность, по-моему, «Национальной охоты» фильм, где с этого начинается эпизод, как кто-то из охотников переворачивается стрельба и, соответственно, заваливается лодка.
4: И такой у нас случай был, да, что тоже искали товарища, мужчину мы навели, да.
3: Сейчас посмотрю несколько аргументов, которые могут назвать люди в разных регионах и называют как раз инспектором ГИМС, которые их ловили и спрашивали, почему же вы не в спасательном жилете. Один из них, ну типа, а зачем мне жилет, я же хорошо плаваю. Как бы вы ответили на этот аргумент после того, как выписали бы штраф?
4: Я могу даже вот по нашим случаям, потому что эти случаи проходили при очевидцах, вот наша река Вилюй, довольно-таки не старый, ну как, ну молодой человек выпал из лодки, и ребята как раз выглянули из палатки, увидели, он выпал, и все происходит мгновенно. То есть вы хорошо плаваете, но где гарантия того, что с вами по здоровью что-то не произошло? Ведь жилет, это вот этот жилет, он вот такой. Есть жилеты, я вообще рекомендую, у них есть подголовники. То есть, если человек потерял сознание, у него голова будет на поверхности всегда, он не нахлебается воды. Mm-hmm. То есть, где гарантия, что вы, когда выпадете из лодки, вы не получите травму? Плаваете вы хорошо, заломился румпель, по вам проехала лодка. В жилете вы хотя бы всплыли и оттолкнулись, подняли ноги и оттолкнули лодку. Она ушла на другой курс, лодка. То есть вариантов-то много на самом деле. То, что человек хорошо плавает, это понятно, это хорошо. Но это техника. Если вы выпали, вы на технике, что угодно может быть.
3: Если говорить о еще одном моменте, связанном с одеждой, которая становится в воде тяжелой и тоже начинает тянуть ко дну.
4: Есть такая штука, болотные сапоги. Болотные сапоги, это которые вот мы раскатываем, они как гетры, то есть ходить через речки, вот, рыбачить. То есть если они раскатаны, человек падает в воду, они набирают воды в себя, присасываются к ноге, это, считай, у вас по гантели на ногах привязано, и они не...
3: Тянут на дно.
4: Тянут на дно, их не снимешь. Поэтому сапоги рекомендуются всегда в дороге. Лучше пускай они будут лежать рядышком. Вы в чем-нибудь там, в каких-нибудь тепленьких ботиночках, в чем-нибудь таких маленьких, коротеньких полусапожках, но не в болотных сапогах.
3: Одна из причин, которые называют люди, пойманы за тем, что они находились в лодке без спасательного жилета. А погода хорошая, и ветра нет.
4: Погода хорошая. Погода хорошая, и ветра нет. Я два раза вот здесь у нас на водохранилище попадал в такую штуку, что тихая, спокойная погода, как у нас с вами сейчас в студии, через 5 минут налетает туча и разбалтывает в такой шторм, что не знаешь, как спрятаться, как добежать, доехать до берега. Просто из ниоткуда налетает, погода меняется очень здорово. Ну, на больших водоемах, на малых речках. Погода. Ну, погода это не оправдание. А течение? А водовороты? А ямы? Ну, речка, она же неоднородная. То есть вы в жилете, ну, мы с точки зрения уже произошедшего несчастного случая. Вы выпали с лодки, хорошая погода, вы без жилета, ну, все, я это самое. А если рядом водоворот? А если вы ударились, пока падали? Если получили травму? Очень много «если», Григорий. Я, по-моему, здесь тоже озвучивал это к вопросу нашей торопыжности. То есть весенняя охота. Тоже что осень, что весна, холодная вода, еще холодно достаточно. Весенняя охота, азарт. Мы же охотники. Работа, с работы на охоту, в лодку. Ребята прыгнули втроем, все, газу. И до места охоты. А весной речка. Упало дерево весной, подмыло. И оно там вот под водой. А дело было, ну, май месяц. Темнеет еще нормально. И не заметили вот это дерево. Налетели на лодку. Лодка перевернулась. Сильное течение. Двое успели схватиться за кусты. По кустам добрались до берега. А третий его сразу отнесло. С другого края лодки сидел. И все, и... Человек погиб. Был бы в жилете, 100% гарантия выживания. Подбил под другой берег, выбрался и все.
3: А если я катаюсь на этой лодке уже 10 лет, и никогда ничего не случалось?
4: Вот-вот. Да, вот это вот самые опасные товарищи. Да. Так, такие бывают, спорят даже, да, я всю жизнь, вы что мне. Хотя, более-менее, который сейчас вот, я разговаривал с очень опытным товарищем, с рыбаком, охотником, он говорит, я сейчас даже еду на Черное море, мне, говорит, все равно, я надеваю жилет и купаюсь в жилете. А потому что, перешагнув определенный рубеж возраста, я, говорит, понимаю, что меня может где-нибудь клинануть. А если в воде, то и все. А я в жилетике, грубо говоря, меня увидели и достали. То есть человек осознал, все понял, и всегда в жилете, несмотря на опыт. Ну, как это говорится, самое тоже риск категории какие? Начинающие и опытные. Потому что опытные, они уже...
3: начинает, скажем так, идти за границы своей компетенции, назовем так.
4: За границы компетенции.
3: Хорошо, начинает.
4: Они считают эту компетенцию очень высокой, да, а по факту...
3: Окей. Ну, то же самое, наверное, что и с водителями.
4: То же самое.
3: В завершении нашей беседы фактически. Представим, что мы сейчас, вернее, вы даете советы человеку, который вот-вот на выходные... собирает уже лодку, и, соответственно, вы можете дать ему рекомендации о том, как ему себя повести, что нужно сделать для того, чтобы увеличить все свои шансы на возвращение домой к семье. Ну и, собственно говоря, безопасно провести отдых.
4: Я начну сначала с самой семьи. То есть обращаюсь сначала к женам, к сестрам, к членам семей. Собираются ваши на рыбалку, на охоту. Вы им, пожалуйста, вот макушку всю проклюйте, взяли жилеты, не забыли, и постоянно им об этом напоминайте. Постоянно напоминайте об соблюдении вот этой вот безопасности элементарной. То есть, пускай это все будет как бы часть тоже вашего напутствия. Мне кажется, это должно, нужно делать. Обязательно без алкоголя в пути следования.
3: Быть трезвым.
4: Быть абсолютно трезвым, адекватным. Кроме того, вот про навыки, учитывать погодные все-таки условия. Осень, туман, сейчас задымление, ограниченная видимость. Вообще запрещается выходить в видимость на лодке с ограниченной видимостью до 1 километра по правилам плавания. Судоводитель не имеет права выходить при ограниченной видимости. В темное время суток. Сейчас много слушаешь. Мы вернемся по GPS. У нас есть GPS, у нас маршрут. Я говорю, при такую ситуацию вам навстречу такие же ребята по GPS едут.
3: А такие случаи бывали здесь у нас?
4: У нас такой случай мог быть, вовремя заметили.
3: В последний момент?
4: В последний момент.
3: То есть по навигатору тоже тяжело иногда ориентироваться?
4: Темное время суток запрещено. В ограниченной видимости запрещено маломерным судам, за которые мы отвечаем. То есть рассчитывайте время, следите за погодными условиями. Кстати, в советское время вот брать Вилюйское водохранилище, я не увидел этот НПА, этот локальный акт, но старожилы говорят, что те, кто уезжал на Чершевское водохранилище на выходные, у них было 3 дня, им не ставили прогулы в случае ухудшения погоды и ветра. То есть люди не торопились на работу, знали, что их не уволят за прогулы. Давалось 3 дня на погоду. То есть погода успокоилась, приехали домой, вышли на работу, ветер. Все. То есть вот.
3: Ну, сейчас такого, насколько понимаю, нет, и все равно жизнь дороже все-таки прогула.
4: Жизнь дороже. Хорошая штука. Раньше всегда, когда я начинал рыбачить, охотиться, вот спасательный жилет, в карманчике всегда был коробок спичек в герметичной упаковке. Ты в холодное время года попал в воду, вышел, ты разжег костер, ты согрелся.
3: Самый, скажем так, эффективный талисман на удачу.
4: Да, эффективный талисман на удачу. Спички должны быть обязательно в непромокаемой и при себе.
3: Что ж, Алексей, хочется верить, что наша беседа сегодня также поможет нашим слушателям, именно собирающимся отдохнуть на воде, то есть взять лодку и куда-то поехать в живописное место. Просто тем самым советом, может быть, напоминанием о том, как стоит себя вести на той самой воде, чтобы остаться в безопасности, сохранить свою жизнь и вернуться домой в целости и сохранности, и, возможно, даже с добычей. На этом все. Счастливо. Оставайтесь с нами.
2: Гости дневного эфира. Алмазный край.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Постройку нового аэропорта в Мирном контролируют на федеральном уровне. Первый звонок прозвенел для учеников Алроса класса в Мирном. 172 атлета зарегистрировались на алмазный кросс. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7-914-25-45-115. Плюс 7-914-25-45-115. Спросите Ирину Николаевну. «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almazdefismedia.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. На работу требуется водитель с категории «С». Работа в черте города. Ответственность и опыт приветствуются. Телефон для связи 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край» 8-914-25-24-808.
5: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске пасмурно и дождливо, 21 градус. Схожая погодная картина и на севере района. В удачном Айхале плюс 18. В алмазной столице пасмурно, 19 градусов тепла, дождь.
6: Алмазный край. Не переключайся.

0: А ви знали? Факти о работе «Алроса».
1: А вы знали, сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Это подтверждает высокий уровень специалистов «Алроса» и сильную инженерную школу компании.
0: А вы знали?

0: Шахтеров удачнинского комбината. «Алмазный край» приглашает телеоператора в Мирнинскую команду. Теперь подробно. Новый аэропортовый комплекс в Мирном готов на 90%. Ход строительства осмотрел руководитель Федерального агентства Росавиации Дмитрий Ядров. Вместе с исполнительным директором «Алроса» Сергеем Павленко и подрядчиками он побывал на взлетно-посадочной полосе, строительной площадке аэровокзального комплекса и в диспетчерском пункте. С представителями Мирнинского авиапредприятия обсудили сроки сдачи работ и вопросы, которые возникли в ходе строительства.
1: Есть какие-то текущие вопросы, которые необходимо принимать решение. Было отмечено, что большой объем работ сделан, но нужно приложить усилия совместно и в части строительства федеральной части, и те объекты, которые строит акционерная компания «Алроса», чтобы запустить данный объект в следующем году.
0: Новый аэропорт строят в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». 15 миллиардов рублей направили из федерального бюджета. Еще 17 выделила «Алроса». Первый самолет на новой взлетно-посадочной полосе ожидают весной 2027 года. Далее. Машинист погрузочно-доставочной машины удачнинского комбината Валерий Черников – горняк во втором поколении. За 15 лет работы в «Алроса» вырос до бригадира, а его команда стала призером всероссийского чемпионата по наставничеству. Рабочий день шахтера начинается не у забоя, а на поверхности. Валерий совершает обязательный ритуал перед спуском в шахту. Сначала пост охраны, потом медосмотр. Давление и пульс в порядке, инструктаж и выдача на ряд задания. Далее в ламповый получает комплект самого необходимого. Фонарь становится глазами под землей, а самоспасатель – легкими. Каждое движение отточено годами, а сама профессия впитана с детства. Валерий продолжает дело отца.
2: Отучился, пошел по стопам отца, стал машинистом ПДН. В 2015 году я начал свой путь с «Алросы». Ну и до сих пор работаю. Являюсь бригадиром у машинистов ПДМ третьего звена. Могу гордиться компанией. Компания действительно сильная, мощная, добычная.
0: Ковш за ковшом, тонна за тонной. Удачнинский рудник перевыполнил план по добыче алмазоносной руды. Вклад в общий результат внес и Валерий Черников, за что неоднократно отмечен руководством «Алроса». В копилке шахтера благодарственные письма, почетные грамоты и звание «Заслуженный работник удачнинского комбината». А еще Валерий – наставник для начинающих шахтеров. Щедро делится с ними опытом и знаниями, помогая освоиться в профессии. В 2025 году команда удачнинского горно-обогатительного комбината с участием Валерия заняла первое место на чемпионате по наставничеству в Мирном, а позже попала в тройку призеров в Екатеринбурге. Валерий Черников доказывает, профессия становится делом жизни, когда любовь к ней и наработанный опыт передаешь новому поколению. И еще одна новость. «Алмазный край» ищет коллегу. Того, кто хочет общаться с земляками языком кадра, трудоустроит в Мирнинское отделение медиакомпании. Предстоит снимать новостные материалы и рекламные ролики. Опыт работы с камерой приветствуется, но не обязателен. Всему научим. Главное – ваше желание. Немного времени, и камера и штатив откроются для вас с новой стороны. Возможны командировки по району и за его пределы, а значит, знакомство с новыми местами и людьми. Примеры работ и резюме будущего телеоператора принимаем на почту merkulin@almaz-media.tv. У меня на этом все. До встречи в эфире.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
7: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске пасмурно и дождливо, 21 градус. Схожая погодная картина и на севере района. В удачном Айхале плюс 18. В алмазной столице пасмурно, 19 градусов тепла, дождь.

0: dog away.
1: Здравствуйте, в студии Денис Придунов, и это новости короткой строкой. Постройку нового аэропорта в Мирном контролируют на федеральном уровне. Первый звонок прозвенел для учеников Алроса класса в Мирном. 172 атлета зарегистрировались на «Алмазный кросс». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
4: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. На работу требуется водитель с категории «С». Работа в черте города. Ответственность и опыт приветствуются. Телефон для связи 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-3-51-28, 8-411-36-3-51-28 или 8-968-150-00-48, 8-968-150-00-48.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске пасмурно и дождливо, 21 градус. Схожая погодная картина и на севере района. В удачном Айхале +18. В алмазной столице пасмурно, 19 градусов тепла, дождь.

0: Зная, что их зеркала, мы стали слишком чужими. Если бы я только знал, то чаще б на них писал твое имя.
1: В комнате моей теперь бардак.

0: 2000 года.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Сотрудники «Алмазафанамбара» спасли белуху, оказавшуюся на мелководье. Забота о природе – часть культуры «Алроса». Сотрудники помогают сохранять уникальную экосистему севера.
1: А вы знали?

0: В Мирном 14 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии.

0: строительства.
1: Есть какие-то текущие вопросы, которые необходимо принимать решение. Было отмечено, что большой объем работ сделан, но нужно приложить усилия совместно и в части строительства федеральной части, и те объекты, которые строит акционерная компания «Алроса», чтобы запустить данный объект в следующем году.
0: Новый аэропорт строят в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». 15 миллиардов рублей направили с федерального бюджета. Еще 17 выделила «Алроса». Первый самолет на новой взлетно-посадочной полосе ожидают весной 2027 года. Далее. Машинист погрузочно-доставочной машины Удачинского комбината Валерий Черников – горняк во втором поколении. За 15 лет работы в «Алроса» вырос до бригадира, а его команда стала призером всероссийского чемпионата по наставничеству. Рабочий день шахтера начинается не у забоя, а на поверхности. Валерий совершает обязательный ритуал перед спуском в шахту. Сначала пост охраны, потом медосмотр. Давление и пульс в порядке, инструктаж и выдача на ряд задания. Далее в ламповые получает комплект самого необходимого. Фонарь становится глазами под землей, а самоспасатель – легкими. Каждое движение отточено годами, а сама профессия впитана с детства. Валерий продолжает дело отца.
2: Отучился, пошел по стопам отца, стал машинистом ПДН. В 2015 году я начал свой путь с «Алросы». Ну и до сих пор работаю. Являюсь бригадиром у машиниста ПДМ третьего звена. Могу гордиться компанией. Компания действительно сильная, мощная, добычная.
0: Ковш за ковшом, тонна за тонной. Удачнинский рудник перевыполнил план по добыче алмазоносной руды. Вклад в общий результат внес и Валерий Черников, за что неоднократно отмечен руководством «Алроса». В копилке шахтера благодарственные письма, почетные грамоты и звание «Заслуженный работник Удачнинского комбината». А еще Валерий – наставник для начинающих шахтеров, щедро делится с ними опытом и знаниями, помогая освоиться в профессии. В 2025 году команда Удачнинского горно-обогатительного комбината с участием Валерия заняла первое место на чемпионате по наставничеству в Мирном, а позже попала в тройку призеров в Екатеринбурге. Валерий Черников доказывает, профессия становится делом жизни, когда любовь к ней и наработанный опыт передаешь новому поколению. И еще одна новость. Алмазный край ищет коллегу. Того, кто хочет общаться с земляками языком кадра, трудоустроит в Мирнинское отделение медиакомпании. Предстоит снимать новостные материалы и рекламные ролики. Опыт работы с камерой приветствуется, но не обязателен. Всему научим. Главное ваше желание. Немного времени и камеры. Штатив откроется для вас с новой стороны. Возможно, командировки по району и за его пределы, а значит, знакомство с новыми местами и людьми. Примеры работ и резюме будущего телеоператора принимаем на почту merkulin@almaz-media.tv. У меня на этом все. До встречи в эфире.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
7: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске пасмурно и дождливо, 21 градус. Схожая погодная картина и на севере района. В Удачном Айхале плюс 18. В Алмазной столице пасмурно. 19 градусов тепла, дождь.
8: Лучшая музыка. Лучшая музыка.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almazdefismedia.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. На работу требуется водитель с категории С. Работа в черте города. Ответственность и опыт приветствуются. Телефон для связи 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край», 8-914-25-24-808.

0: В Мирном 15 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

да вратиться кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Алмазный край.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: Молодые экологи Алроса побывали внутри алмазодобывающей драги. Так специалисты лучше понимают производство и экологические решения компании.
1: А вы знали?

пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

чем не бывало. И снова сердце в клочья. И я снова попала.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7-914-25-45-115. Плюс 7-914-25-45-115. Спросите Ирину Николаевну. «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. На работу требуется водитель с категории «С». Работа в черте города. Ответственность и опыт приветствуются. Телефон для связи 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-3-51-28, 8-411-36-3-51-28 или 8-968-150-00-48, 8-968-150-00-48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край» 8-914-25-24-808.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: в Мирном 16 часов.
1: Алмазный край.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: В природном парке «Живые алмазы» Якутии выбрали имена для малышей Яка и Бизона. Белоснежного ячонка назвали Орион, а бизончика – Долан. Алроса сотрудничает с парком, помогает заботиться о сохранности редких животных и делает природу ближе для жителей Якутии.
1: А вы знали? –

теперь нехорошо. Помню, было так легко, а теперь так нелегко. Сочиняю примитивно, и мне даже не противно. Ведь я выгляжу спортивно, или, может, не спортивно.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Ремонт трех дорог в Мирном завершили раньше срока. В Мирном 1 сентября катались на лыжах и проводили поединки. Актеры Мирнинского театра откроют творческий сезон в Минусинске. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8 914 282 31 32. 8 914 282 31 32. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин.аа@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. На работу требуется водитель с категории С. Работа в черте города. Ответственность и опыт приветствуются. Телефон для связи 8 914 253 72 77. 8 914 253 72 77. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8 411 36 3 51 28 8 411 36 3 51 28 или 8 968 150 2048, 8 968 150 2048.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 17 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске ремонт трех дорог в Мирном завершили раньше срока. В Мирном 1 сентября катались на лыжах и проводили поединки. Актеры Мирнинского театра откроют творческий сезон в Минусинске. Теперь подробно. Мирнинские дорожники завершают сезон летних работ. Улицы Московская и Солдатова радуют водителей свежим дорожным полотном, а на шоссе 50 лет октября еще заасфальтируют съезды и остановочные площади. На обновленном полотне увеличили проезжую часть до двух полос в одном направлении. Продолжит Ренат Хуштов, директор управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
4: Это, так скажем, первый, так скажем, вид такой расширения, сознательного расширения проезжей части для того, чтобы транспортные средства разгрузить на перекрестках. И такая тенденция будет продолжена и в следующем году. У нас теперь на всех работах по капитальному ремонту или по текущему ремонту мы будем предусматривать увеличение перед перекрестками, увеличение проезжей части для двух полос.
3: Всего обновили около 4,5 километров полотна. Ремонт дорог профинансировались федерального, регионального и местного бюджетов, а также при поддержке «Алроса». В следующем году планируют заасфальтировать 6 улиц протяженностью 3,5 километра. Далее. 1 сентября. День, когда школа превращается в место встреч музыки и планов. В Мирном в этом году решили не ограничиваться традиционной линейкой. Старшеклассники пели современные песни, а на площади организовали ярмарку кружков, где желающие выбирали себе новую секцию. Для взрослых школьников сегодняшняя линейка – последний шанс побывать на 1 сентября в качестве ученика. Арсений Степанов начинает 11-й год в школе вместе со всей командой КВН. И хотя до выпуска еще 9 месяцев, мысль о том, что эта линейка в родной школе последняя, уже приходит в голову.
5: Я это осознаю, но многое в жизни начинается со стартов, и поэтому мне вот приятно посетить последний старт родной 26-й.
3: В новом учебном году открыли предпрофильный класс Роснефти для девятиклассников. На линейке не

0: На незнакомой сцене артисты покажут 4 постановки разных жанров. Продолжит Андрей Габышев, художественный руководитель Мирнинского театра.
1: Ну, во-первых, к юбилею Островского мы ставили «На бойком месте». Это очень значимый спектакль для нас, для всех. Вот, очень интересный такой в стиле вестерна. Потом «Выдать Джанет замуж» – это легкая романтическая комедия. И «Пышка» – такая драма Гида Мопассана. Ну и, само собой, «Колобок» тоже уникально, что там кукольные все эти дела.
0: Перекрестные выступления труп пройдут по федеральной программе «Большие гастроли». Артисты из Минусинска привезут в алмазную столицу фантастическую драму «Зверь», «Былину левша», мистическую комедию «Неугомонный дух» и сказку «Серебряное копытце». Билеты продаются на сайте Мирнинского театра. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. «Айхау». «Удачный». «Ленск».
4: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: А вы знали? Факты о работе Алроса.
3: Огранщики Алроса полгода создавали лавандовый бриллиант в форме сердца. Мастерство специалистов превращает редкие алмазы в уникальные ювелирные изделия.
2: А вы знали?
4: Своди меня обратно в школу.

том, как манят даже ткани на изящных плечах. О том, что я уже теряю надежды. Ты не пускаешь меня в сад, тонуть в голодных ручьях. Твои слова лишь кружева, как

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Ремонт трех дорог в Мирном завершили раньше срока. В Мирном 1 сентября катались на лыжах и проводили поединки. Актеры Мирнинского театра откроют творческий сезон в Минусинске. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8 914 282 31 32. 8 914 282 31 32. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир, полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин.аа@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. На работу требуется водитель с категории «С». Работа в черте города. Ответственность и опыт приветствуются. Телефон для связи 8 914 253 72 77. 8 914 253 72 77. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8 411 36 3 51 28, 8 411 36 3 51 28, или 8 968 150 2048, 8 968 150 2048.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.

уходит закат. Знаю, пора отправляться. Мысли все громче звучат. Странно,

странно, что в глазах других со стороны все будет неизменно в моей руке твоя.

0: В Мирном 18 часов.
1: Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: ремонт трех дорог в Мирном завершили раньше срока. В Мирном 1 сентября катались на лыжах и проводили поединки. Актеры Мирнинского театра откроют творческий сезон в Минусинске. Теперь подробно. Мирнинские дорожники завершают сезон летних работ. Улицы Московская и Солдатова радуют водителей свежим дорожным полотном, а на шоссе 50 лет октября еще заасфальтируют съезды и остановочные площади. На обновленном полотне увеличили проезжую часть до двух полос в одном направлении. Продолжит Ренат Хуштов, директор управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
4: Это, так скажем, первый, так скажем, вид такой расширения, сознательного расширения проезжей части для того, чтобы транспортные средства разгрузить на перекрестках. И такая тенденция будет продолжена и в следующем году. У нас теперь на всех работах по капитальному ремонту или по текущему ремонту мы будем предусматривать увеличение перед перекрестками, увеличение проезжей части для двух полос.
3: Всего обновили около 4,5 километров полотна. Ремонт дорог профинансировались федерального, регионального и местного бюджетов, а также при поддержке «Алроса». В следующем году планируют заасфальтировать 6 улиц протяженностью 3,5 километра. Далее. 1 сентября. День, когда школа превращается в место встреч, музыки и планов. В Мирном в этом году решили не ограничиваться традиционной линейкой. Старшеклассники пели современные песни, а на площади организовали ярмарку кружков, где желающие выбирали себе новую секцию. Для взрослых школьников сегодняшняя линейка – последний шанс побывать на 1 сентября в качестве ученика. Арсений Степанов начинает 11-й год в школе вместе со всей командой КВН. И хотя до выпуска еще 9 месяцев, мысль о том, что эта линейка в родной школе последняя, уже приходит в голову.
5: Я это осознаю, но многое в жизни начинается со стартов, и поэтому мне вот приятно посетить последний старт родной 26-й.
3: В новом учебном году открыли предпрофильный класс Роснефти для девятиклассников. На линейке не только школьники и учителя. Среди гостей – герой России Радимир Максимов. С началом учебного года ребят поздравили представители мэрии и районной администрации. После школьных линеек праздник переместился на главную площадь Мирного. 13 городских коллективов танцевали и пели для детей. А еще на площади показали все, чем можно заняться после школы. 63 спортивные творческие секции представили организации города. Здесь проводили показательные поединки и даже устроили заезды на лыжах, правда, летних. В этот день площадь стала местом встреч в усилия. То, что нужно перед школой. Учебный год стартовал, а значит, у ребят снова появились не только уроки, но и десятки вариантов, чем заняться после них. В Мирнинском районе в этом году за парты сели почти 9,5 тысяч детей. И еще одна новость. Актеры Мирнинского театра готовятся к открытию творческого сезона.

0: программе «Большие гастроли». Артисты из Минусинска привезут в алмазную столицу фантастическую драму «Зверь», «Былину левша», мистическую комедию «Неугомонный дух» и сказку «Серебряное копытце». Билеты продаются на сайте Мирнинского театра. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Гости дневного эфира.
5: Добрый день. Вы слушаете «Радио Алмазный край». У микрофона Григорий Евтодий. Гость студии – инспектор ГИМС Алексей Цивилев. Добрый день. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Григорий.
5: Сейчас в Мирнинском районе открыт сезон охоты, а значит, по законам статистики, резко возрастает шанс, что мы вновь услышим историю о погибших на воде людях. Так что мы решили, собственно, сегодня и поговорить о правилах безопасности на воде, о том, что чаще всего действительно становится причиной гибели людей, где опаснее всего рыбачить, и в том числе расскажем о том, как подобрать правильный жилет, который сможет спасти вашу жизнь на воде, если вдруг потребуется. Итак, Алексей, как у нас в Мирнинском районе обстоят дела с жертвами, именно с людьми, погибшими на воде?
6: Григорий, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, сегодня мы с вами с небольшими атрибутами. Что касается статистики, у нас в этом году отмечена в районе гибель ребенка несовершеннолетнего 3 лет. Причина – недосмотр родителей и гибель взрослого дяденьки 69-го года рождения при купании. Причина распития алкогольных напитков.
5: Алексей, еще один момент. Вот мы записываем нашу передачу. На улице мгла страшная, и эта история связана с лесными пожарами. Естественно, в лесах действуют ограничения, которые запрещают людям находиться в лесах. Если говорить про тех же самых охотников, которые собираются на лодке куда-то отправиться, там на Чернышевское море, так называемое, ну, водохранилище, мы говорим об нем, и так далее. Здесь действуют ли какие-то ограничения, могут ли люди свободно туда попасть?
6: Действует особый противопожарный режим, режим чрезвычайной ситуации в лесах. Нахождение в лесных массивах ограничено, как людей. Нахождение запрещено, разведение костров запрещено. Будем смотреть правде в глаза. Район огромный, население все равно в леса стремится и на воду, и на речки. Полностью, ну, мне кажется, ограничить выезд людей все-таки это, ну, недоступная задача. Поэтому все средства массовой информации ведут эти разговоры людям. Но люди, тем не менее, будут выезжать.
5: Вы патрулируете сейчас акватории?
6: Акватории мы патрулируем, да.
5: По вашему опыту, вот эти самые смертоносные участки, самые, может быть, смертоносные водохранилища, реки или озера, это какие локации? Куда, может быть, лучше даже не соваться?
6: Просто по условиям плавания, предположим, вот у нас и в границах района Вилюйское водохранилище. 2300 квадратных километров площадь, огромный водоем, огромные разливы. Понятно, сейчас осенью идет ветровая нагрузка, ветер, понижение температур, вода холодная, шторм, волна. Был такой даже у нас случай, грубо говоря, я говорю, что на малых реках 100% спасает жизнь спасательный жилет. На Вилюйском водохранилище был случай, ребята, молодые ребята были в жилетах, трое. Лодка в шторм ушла под волну, лодка... Ребята оказались в воде.
5: Ну, я, наверное, здесь...
6: Расстояние до берега 3,5 километра. Конец сентября. Физиология. Человек не может долго находиться в ледяной воде. То есть всех их обнаружили, но они все были погибшие, потому что это смерть от переохлаждения. То есть это тоже нужно иметь в виду.
5: Ну, хорошо. Вот у нас сейчас на столе спасательный жилет. Я так понимаю, то, что это ваш личный жилет или это типичный пример того, что должно быть у любого рыбака?
6: Это мой служебный жилет, но это должно быть у любого рыбака. Это нормы снабжения. Это нормы снабжения. В судовом билете мы прописываем всегда в особых отметках спасательные жилеты по количеству пассажиров. Едешь один в жилете, едут двое в жилете. Ответственность за пассажиров всегда лежит на судоводителе. То есть судоводитель отвечает за жизнь и здоровье своих пассажиров. Спасательный жилет, вот смотрите у нас.

0: В новом билете тоже мы прописываем, вот нажимаем кнопку для темного времени световой.
1: То есть это маячок такой у вас?
0: Маячок, и смотрите, и звукосигнальное устройство.
1: А сколько вот может стоить такой жилет спасательный?
0: Ну, они относительно здоровья и жизни стоят сущие копейки, я считаю. Сколько бы они ни стоили.
1: Тем не менее.
0: Тем не менее, ну, хорошие, добрые жилеты от 3 до 5 тысяч.
1: Ну, не выглядит такой же большой неподъемной суммой.
0: Не такой большой.
1: А как понять, хороший, чем он может отличаться от плохого? Потому что я очень редко пользуюсь спасательными жилетами, и вот когда приходится, я обращаю внимание, что некоторые из них, ну, супер неудобные, просто где-то там за ушами болтаются, а некоторые из них вполне себе спокойно их позволяют пользоваться ими несколько часов.
0: Видите, Григорий, подразделяются на такие категории. Если вы дяденька 150 килограммов, то у вас жилет должен быть под дяденьку 150 килограммов. Если детский жилет, то должен детский жилет. Понятно? Жилет, вот видите, вот тут лямки, вот эти две лямки фиксируют жилет на человеке, чтобы, когда человек упал в воду, чтобы жилет с него просто не слетел. То есть фиксируется между ног вот этими лямками. Вот эти лямки подгоняют, чтобы жилет сидел на человеке плотно. То есть вы понимаете, человек упал в воду, жилет вот так вот поднялся, и человек, или вообще человек из него выпал. Вот эти все лямки, они все фиксируют. Все должно быть закреплено, все должно быть надежно отрегулировано.
1: Знаете, у нас
0: заводской
1: есть
0: жилет.
1: Подкаст про средства индивидуальной защиты, которые используются на производстве. И вот там вот, даже на перчатках есть специальные значки, которые свидетельствуют о том, что вот он прошел испытание, да, сертификацию. Вот на этих жилетах есть ли такие значки, которые сразу можно увидеть и понять, что все, вот это вот жилет настоящий, а не ерунда какая-то.
0: С обратной стороны написано, да, ГОСТ. Мы с вами всегда обходим вниманием, обходили вниманием вот такую штуку. Тоже входит в нормы оснащения маломерных судов. Это конец Александрова.
1: А что это такое вообще?
0: Это в 1914 году матрос Александров из города Выборг изобрел такую штуку. Могу продемонстрировать, если это будет видно на...
1: Да, да. Я здесь объясню для наших радиослушателей. Прямо сейчас у нас оранжевый пакет. В этом оранжевом пакете что-то. По всей
0: спасательный видимости... линь. Смотрите, здесь у нас он 15 метров. Вот смотрите, два поплавка. Два поплавка, кольцо. Здесь небольшой утяжелитель с песочком, мешочек. Угу. То есть вот, вот петля. Вот это вот здесь складывается в мешочек. Вот этот вот линь.
1: Ну, я здесь тоже для наших слушателей прокомментирую, что сейчас здесь веревка действительно такая, как будто бы обычная ПВХшная, и здесь метров, наверное, 10 точно есть, минимум.
0: 15, они 15. До 40 метров.
1: До 40.
0: В общем, это является нормой оснащения маломерного судна, должна быть в лодке.
1: А зачем там песочек?
0: Для утяжеления. А. То есть, эта штука заменяет спасательный круг. Спасательный круг не везде поместится. То есть спасательный круг довольно такая массивная. Это на больших судах, на водоизмещающих, на глиссирующих маломерных, которые у нас вот дюралевый флот, ПВХ флот, конец Александрова. То есть это должно быть в лодке обязательно. Обязательно потренируйтесь с ним.
1: Вот ничего, сейчас один конец себе...
0: Ничего сложного нет.
1: Закрепили на руке. Зачем?
0: Потому что, когда мы кинем утопающему, мы вот так вот кинули, и все улетело.
1: То есть вот этот мешочек вы вот так вот раскручиваете, как лассо, бросаете товарищу, который оказался за бортом, он и хватает его.
0: Грубо говоря, да, мы это дело кидаем, но необходимо немножко потренироваться. Необходимо потренироваться в каком плане? Да даже возьмите своих детей, кто вот вы рыбачите, охотитесь дома, на площадке, на улице. Запасуйте аккуратненько, то есть вот... Убрали поплавки, аккуратненько набрали. Я вот сколько вот смотрел, вот все-таки советую вот так вот. Вот 10 вот таких вот петелек. Вот так вот 10 петелек сделали, 11, и убрали. И так далее. И вот у вас вот эта штука вся находится в мешочке. Утяжелитель для того, чтобы кидать. И вы вверх и в сторону утопающего.
1: И он быстро
0: дело кидаете. При правильных навыках все это упадет на воду, мешочек. Поплавки выскочат, и утопающий... Но это для утопающего, который все-таки находится в сознании, чтобы он мог на себя накинуть подмышки и без рывков аккуратненько товарищ его подтягивает. То есть не всегда есть возможность подманеврировать, подойти. Этот атрибут, он, инвентарь, он на спасательных станциях, на пляжах, везде. То есть спасатели им, грубо говоря, 15-25 метров. Нормально это можно дело кинуть. Рядом с человеком падает, человек схватился, и его не тратя... Время.
1: Я так понимаю, то, что главное преимущество по сравнению со спасательным кругом обычным, это его компактность, то, что его спокойно можно положить.
0: И такая же эффективность.
1: По требованиям ГИМС он обязательно должен быть на судне?
0: Обязательно должен быть. Вписывается в нормы оснащения судового билета.
1: По подбору хорошего спасательного жилета. Там вообще все определяется ценой, то есть, как всегда, что можно берешь дорогую модель и все хорошо у тебя.
0: Вариантов очень много. Есть брендовые, есть вот фирмы, которые на водной технике, на водномоторной, у них акцентированные, у них жилеты, то есть есть. Цена-то ведь тоже ведь от и до. Есть даже в Якутске у нас выпускалось. Сейчас я не знаю. Даже вот такие вот куртки. Надеваешь куртку, и она внутри с плавучим элементом. То есть ты вроде бы...
1: В куртке, а на самом деле это еще и спасжилет.
0: И это еще и спасжилет, и это еще и сохраняет тебя от переохлаждения.
1: И они тоже есть, они тоже сертифицированы. И...
0: Тоже сертифицированные, тоже хорошие штуки. То есть на воде это... такой. Жилет еще всегда у меня товарищ мой был один, он говорит, а в жилете еще и тепло. Понятно, охотники, рыбаки, вы знаете, я по своей работе, приезжаешь, люди пропали. Жилет в палатке, жилет в машине. Неудобно. Приехали, да, может быть, на место доехали, оставили на берегу. Уже как бы мы выполнили мероприятие, мы в жилете приехали, все. Дальше тут мы, с нами ничего не случится. Приезжаешь, жилеты на берегу. Приезжаешь, жилеты... Почему не надеваете жилеты? Неудобно стрелять. На ходу стрелять вообще, в принципе, нельзя. Но у нас люди, утки взлетели, вскочили, ружье в плечо не вкладывается. В жилете нам неудобно.
1: Ты сразу вспоминаешь особенность, по-моему, национальной охоты, фильм, где с этого начинается эпизод, как кто-то из охотников переворачивается, стрельба, и, соответственно, заваливается лодка.
0: И такой у нас случай был, да, что тоже искали товарища, мужчину мы навели, да,
1: сейчас посмотрю несколько аргументов, которые могут назвать люди в разных регионах и называют как раз инспектором ГИМС, которые их ловили и спрашивали, почему же вы не в спасательном жилете. Один из них, ну типа, а зачем мне жилет, я же хорошо плаваю. Как бы вы ответили на этот аргумент после того, как выписали бы штраф?
0: Я могу даже вот по нашим случаям, потому что эти случаи проходили при очевидцах, вот наша река Вилюй, довольно-таки не старый, ну как, ну молодой человек выпал из лодки. И ребята как раз выглянули из палатки, увидели, он выпал, и все происходит мгновенно. То есть вы хорошо плаваете, но где гарантия того, что с вами по здоровью что-то не произошло? Ведь жилет, это вот этот жилет, он вот такой. Есть жилеты, я вообще рекомендую, у них есть подголовники. То есть если человек потерял сознание, у него голова будет на поверхности всегда, он не нахлебается воды. Mm-hmm. То есть где гарантия, что вы, когда выпадете из лодки, вы не получите травму? Плаваете вы хорошо, заломился румпель, по вам проехала лодка. В жилете вы хотя бы всплыли и оттолкнулись, подняли ноги и оттолкнули лодку. Она ушла на другой курс, лодка. То есть вариантов-то много на самом деле. То, что человек хорошо плавает, это понятно, это хорошо. Но это техника. Если вы выпали, вы на технике, что угодно может быть.
1: Если говорить о еще одном моменте, связанном с одеждой, которая становится в воде тяжелой и тоже начинает тянуть ко дну.
0: Есть такая штука, болотные сапоги. Болотные сапоги, это которые вот мы раскатываем, они как гетры, то есть ходить через речки, вот, рыбачить. То есть если они раскатаны, человек падает в воду, они набирают воды в себя, присасываются к ноге, это, считай, у вас по гантели на ногах привязано, и они не...
1: Тянут на дно.
0: Тянут на дно, их не снимешь. Поэтому сапоги рекомендуются всегда в дороге. Лучше пускай они будут лежать рядышком. Вы в чем-нибудь там, в каких-нибудь тепленьких ботиночках, в чем-нибудь таких маленьких, коротеньких полусапожках, но не в болотных сапогах.
1: Одна из причин, которые называют люди, пойманы за тем, что они находились в лодке без спасательного жилета. А погода хорошая, и ветра нет.
0: Погода хорошая. Погода хорошая, и ветра нет. Я два раза вот здесь у нас на водохранилище попадал в такую штуку, что тихая, спокойная погода, как у нас с вами сейчас в студии, через 5 минут налетает туча и разбалтывает в такой шторм, что не знаешь, как спрятаться, как добежать, доехать до берега. Просто из ниоткуда налетает, погода меняется очень здорово. Ну, на больших водоемах, на малых речках. Погода. Ну, погода это не оправдание, а течение, а водовороты, а ямы. Ну, речка, она же неоднородная. То есть вы в жилете, ну, мы с точки зрения уже произошедшего несчастного случая, вы выпали с лодки, хорошая погода, вы без жилета, ну, все, я это самое. А если рядом водоворот, а если вы ударились, пока падали, если получили травму? Очень много «если», Григорий. Я, по-моему, здесь тоже озвучивал это к вопросу нашей торопыжности. То есть весенняя охота, тоже, что осень, что весна, холодная вода, еще холодно достаточно. Весенняя охота, азарт, мы же охотники, работа, с работы на охоту, в лодку, ребята прыгнули втроем, все, газу и до места охоты. А весной речка, упало дерево весной, подмыло, и оно там вот под водой, а дело было, ну, май месяц, темнеет еще нормально, и не заметили вот это дерево, налетели на лодку, лодка перевернулась, сильное течение. Двое успели схватиться за кусты, по кустам добрались до берега. А третий его сразу отнесло, с другого края лодки сидел. И все, и человек погиб. Был бы в жилете, стопроцентная гарантия выживания. Подбило под другой берег, выбрался, и все.
1: А если я катаюсь на этой лодке уже 10 лет, и никогда ничего не случалось?
0: Вот-вот, да, вот это вот самые опасные товарищи, да. Такие бывают, спорят даже, да, я всю жизнь, вы что мне? Хотя, более-менее, который сейчас вот, я разговаривал с очень опытным товарищем, с рыбаком, охотником, он говорит, я сейчас даже еду на Черное море, мне, говорит, все равно, я надеваю жилет и купаюсь в жилете. А потому что, перешагнув определенный рубеж возраста, я, говорит, понимаю, что меня может где-нибудь клинануть. А если в воде, то и все. А я в жилетике, грубо говоря, меня увидели и достали. То есть человек осознал, все понял, и всегда в жилете, несмотря на опыт. Ну, как это говорится, самое тоже риск категории какие? Начинающие и опытные. Потому что опытные, они уже...
1: начинает, скажем так, идти за границы своей компетенции, назовем так.
0: За границы компетенции.
1: Хорошо, начинает.
0: Они считают эту компетенцию очень высокой, да, а по факту...
1: Окей. Ну, то же самое, наверное, что и с водителями.
0: То же самое.
1: В завершении нашей беседы фактически. Представим, что мы сейчас, вернее, вы даете советы человеку, который вот-вот на выходные... собирает уже лодку, и, соответственно, вы можете дать ему рекомендации о том, как ему себя повести, что нужно сделать для того, чтобы увеличить все свои шансы на возвращение домой к семье. Ну и, собственно говоря, безопасно провести отдых.
0: Я начну сначала с самой семьи. То есть обращаюсь сначала к женам, к сестрам, к членам семей. Собираются ваши на рыбалку, на охоту. Вы им, пожалуйста, вот макушку всю проклюйте. Взяли жилеты, не забыли. И постоянно им об этом напоминайте. Постоянно напоминайте об соблюдении вот этой вот безопасности элементарной. То есть, пускай это все будет как бы часть тоже вашего напутствия. Мне кажется, это должно, нужно делать. Обязательно без алкоголя в пути следования.
1: Быть трезвым.
0: Быть абсолютно трезвым, адекватным. Кроме того, вот про навыки, учитывать погодные все-таки условия. Осень, туман, сейчас задымление, ограниченная видимость. Вообще запрещается выходить в видимость на лодке с ограниченной видимостью до 1 километра по правилам плавания. Судоводитель не имеет права выходить при ограниченной видимости. В темное время суток. Сейчас много слушаешь. Мы вернемся по GPS. У нас есть GPS, у нас маршрут. Я говорю, при такую ситуацию вам навстречу такие же ребята по GPS едут.
1: А такие случаи бывали здесь у нас?
0: У нас такой случай мог быть, вовремя заметили.
1: В последний момент?
0: В последний момент.
1: То есть по навигатору тоже тяжело иногда ориентироваться?
0: Темное время суток запрещено. В ограниченной видимости запрещено маломерным судам, за которые мы отвечаем. То есть рассчитывайте время, следите за погодными условиями. Кстати, в советское время вот брать Вилюйское водохранилище, я не увидел этот НПА, этот локальный акт, но старожилы говорят, что те, кто уезжал на Черчесское водохранилище на выходные, у них было 3 дня, им не ставили прогулы в случае ухудшения погоды и ветра. То есть люди не торопились на работу, знали, что их не уволят за прогулы. Давалось 3 дня на погоду. То есть погода успокоилась, приехали домой, вышли на работу, ветер. Все. То есть вот.
1: Ну, сейчас такого, насколько понимаю, нет, и все равно жизнь дороже все-таки прогула.
0: Жизнь дороже. Хорошая штука. Раньше всегда, когда я начинал рыбачить, охотиться, вот спасательный жилет, в карманчике всегда был коробок спичек в герметичной упаковке. Ты в холодное время года попал в воду, вышел, ты разжег костер, ты согрелся.
1: Самый, скажем так, эффективный спасся. Талисман на удачу.
0: Да, эффективный талисман на удачу. Спички должны быть обязательно в непромокаемой и при себе.
1: Что ж, Алексей, хочется верить, что наша беседа сегодня также поможет нашим слушателям, именно собирающимся отдохнуть на воде, то есть взять лодку и куда-то поехать в живописное место. Просто тем самым советом, может быть, напоминанием о том, как стоит себя вести на той самой воде, чтобы остаться в безопасности, сохранить свою жизнь и вернуться домой в целости и сохранности, и, возможно, даже с добычей. На этом все. Счастливо. Оставайтесь с нами.
2: Гости дневного эфира. Радио «Алмазный край». Объединяя города. Радио «Алмазный край». Объединяя города.

пропустим. Я ждал тебя как весну, ты пришла как лето. Моросила осень, зима не согреет. Какое время года, не важно. Важно, чтобы наш корабль не был бумагой.

0: обещание, что мы встретим тех, кого загадаем. Дарили мне тепло, но я не растаял, а нужно лишь...
1: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Ремонт трех дорог в Мирном завершили раньше срока. В Мирном 1 сентября катались на лыжах и проводили поединки. Актеры Мирнинского театра откроют творческий сезон в Минусинске. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
4: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7 914 25 45 115. Плюс 7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almazdefismedia.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. На работу требуется водитель с категории «С». Работа в черте города. Ответственность и опыт приветствуются. Телефон для связи 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-3-51-28, 8-411-36-3-51-28 или 8-968-150-00-48, 8-968-150-00-48.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край» 8-914-25-24-808.
6: Алмазный край, алмазный край.
7: Не переключайся.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса. На обогатительной фабрике номер 3 меняют около 1500 квадратных метров кровли и фасадов, устанавливают новые компрессоры и сепараторы. Модернизация помогает сделать производство еще надежнее и эффективнее. А вы знали?

0: В Мирном 19 часов.
1: Алмазный край.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске ремонт трех дорог в Мирном завершили раньше срока. В Мирном 1 сентября катались на лыжах и проводили поединки. Актеры Мирнинского театра откроют творческий сезон в Минусинске. Теперь подробно. Мирнинские дорожники завершают сезон летних работ. Улицы Московская и Солдатова радуют водителей свежим дорожным полотном, а на шоссе 50 лет октября еще заасфальтируют съезды и остановочные площади. На обновленном полотне увеличили проезжую часть до двух полос в одном направлении. Продолжит Ренат Хуштов, директор управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
4: Это, так скажем, первый, так скажем, вид такой расширения, сознательного расширения проезжей части для того, чтобы транспортные средства разгрузить на перекрестках. И такая тенденция будет продолжена и в следующем году. У нас теперь на всех работах по капитальному ремонту или по текущему ремонту мы будем предусматривать увеличение перед перекрестками, увеличение проезжей части для двух полос.
3: Всего обновили около 4,5 километров полотна. Ремонт дорог профинансировали с федерального, регионального и местного бюджетов, а также при поддержке «Алроса». В следующем году планируют заасфальтировать 6 улиц протяженностью 3,5 километра. Далее. 1 сентября. День, когда школа превращается в место встреч, музыки и планов. В Мирном в этом году решили не ограничиваться традиционной линейкой. Старшеклассники пели современные песни, а на площади организовали ярмарку кружков, где желающие выбирали себе новую секцию. Для взрослых школьников сегодняшняя линейка – последний шанс побывать на 1 сентября в качестве ученика. Арсений Степанов начинает 11-й год в школе вместе со всей командой КВН. И хотя до выпуска еще 9 месяцев, мысль о том, что эта линейка в родной школе последняя, уже приходит в голову.
5: Я это осознаю, но многое в жизни начинается со стартов, и поэтому мне вот приятно посетить последний старт родной 26-й.
3: В новом учебном году открыли предпрофильный класс Роснефти для девятиклассников. На линейке не только школьники и учителя. Среди гостей – герой России Радимир Максимов. С началом учебного года ребят поздравили представители мэрии и районной администрации. После школьных линеек праздник переместился на главную площадь Мирного. 13 городских коллективов танцевали и пели для детей. А еще на площади показали все, чем можно заняться после школы. 63 спортивные творческие секции представили организации города. Здесь проводили показательные поединки и даже устроили заезды на лыжах, правда, летних. В этот день площадь стала местом встреч усилия, то, что нужно перед школой. Учебный год стартовал, а значит, у ребят снова появились не только уроки, но и десятки вариантов, чем заняться после них. В Мирнинском районе в этом году за парты сели почти 9,5 тысяч детей. И еще одна новость. Актеры Мирнинского театра готовятся к открытию творческого сезона. Но не в Мирном, в Минусинске. На незнакомой сцене артисты покажут 4 постановки разных жанров. Продолжит Андрей Габышев, художественный руководитель Мирнинского театра.
6: Ну, во-первых, к юбилею Островского мы ставили на бойком месте. Это очень значимый спектакль для нас, для всех. Вот. Очень интересный такой в стиле вестерна. Потом «Джанет, выдать Джанет замуж» – это легкая романтическая комедия. И «Пышка» – такая драма Гиде Мопассана. Ну и, само собой, «Колобок» тоже уникально, что там кукольные все эти дела.
3: Перекрестные выступления труп пройдут по федеральной программе «Большие гастроли». Артисты из Минусинска привезут в алмазную столицу фантастическую драму «Зверь», «Былину левша», мистическую комедию «Неугомонный дух» и сказку «Серебряная копытца». Билеты продаются на сайте Мирнинского театра. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: «Алмазный край», объединяя города.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Служба охраны «Алроса» ежемесячно проверяет более 10 тысяч автомобилей. Так компания обеспечивает безопасность сотрудников и бесперебойную работу производства.
1: А вы знали?

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, ну, это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг. Там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит. Я боюсь, что стал вообще не тем, стал не тем, да и вообще не там. Я боялся изменить себе.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тон, Бирный, Медах, Свидетельствитель. СБС, информационные технологии, ЛАР, Тон, массовая коммуникация, ЛАР, Регулятор, Надзор, Федеральная служба, ТАР, и Клинча, Тюбе, Бирсел, Тосуню, Тюбе, Кисюнюга, Бирга, Пить.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: В Мирном 21 час.
1: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

давала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Идет, ложится на дорогу, и в белизне ночная пустота.

Никогда забыть нельзя, вернуться невозможно. Ты мне скажи единственное слово: меня спаси.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: В мирном 22 часа.
1: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.
2: Ты научила громко молчать, читать.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсетун Мирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клиническую бибирсу, то в сумме субъекты с ним.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: сомнешься? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не буду тебя.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

вы слушаете радио «Алмазный край».

0: В алмазной столице полночь.
1: Радио «Алмазный край». Мирный мир. 102.4 FM.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсе Тун Бирни Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гергернадзор Федеральной службы и Кринчатюбе Бирсел Топсунюсюбе Кисунюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

в мирном. Три. Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM.

теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средство регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсет ТАОН. И Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС информационных технологий. Тонна массовой коммуникации. Регистрация надзор. Федеральная служба. И Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

в Мирном. 5 часов. Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: в мирном. 6 часов. Радио «Алмазный край». Мирный. 102,4 FM.
1: Я тебе подарю эти белые ночи, мы с тобой сбежим. Твоя мама не против, нежно твой поцелуй заберет мою скуку, я так счастлив держаться с тобой.

0: Я тебе подарю эти белые ночи, мы с тобой сбежим. Твоя мама не против, нежно твой поцелуй заберет мою скуку, я так счастлив держаться с
1: тобой за руки.
0: Я тебе подарю

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Остывший чай, бутерброды, прогноз погоды, дожди до субботы. Вода, балкон, цветок на нижний на два оборота. Путь на работу, столбы, остановки, билборды. Второй зеленый.

Це кто-то ищет, а кто-то ждет. Кто-то против, а кто-то по течению. Для кого-то жизнь — водоворот, а для кого-то обстоятельства.

0: Только хорошее настроение. Настроение.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Сотрудники алмазофонамбара спасли белуху, оказавшуюся на мелководье. Забота о природе – часть культуры «Алроса». Сотрудники помогают сохранять уникальную экосистему севера.
1: А вы знали?

0: в Мирном. 7 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске ремонт трех дорог в Мирном завершили раньше срока. В Мирном 1 сентября катались на лыжах и проводили поединки. Актеры Мирнинского театра откроют творческий сезон в Минусинске. Теперь подробно. Мирнинские дорожники завершают сезон летних работ. Улицы Московская и Солдатова радуют водителей свежим дорожным полотном, а на шоссе 50 лет октября еще заасфальтируют съезды и остановочные площади. На обновленном полотне увеличили проезжую часть до двух полос в одном направлении. Продолжит Ренат Хуштов, директор управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
4: Это, так скажем, первый, так скажем, вид такой расширения, сознательного расширения проезжей части для того, чтобы транспортные средства разгрузить на перекрестках. И такая тенденция будет продолжена и в следующем году. У нас теперь на всех работах по капитальному ремонту или по текущему ремонту мы будем предусматривать увеличение перед перекрестками, увеличение проезжей части для двух полос.
3: Всего обновили около 4,5 километров полотна. Ремонт дорог профинансировались федерального, регионального и местного бюджетов, а также при поддержке «Алроса». В следующем году планируют заасфальтировать 6 улиц протяженностью 3,5 километра. Далее. 1 сентября. День, когда школа превращается в место встреч, музыки и планов. В Мирном в этом году решили не ограничиваться традиционной линейкой. Старшеклассники пели современные песни, а на площади организовали ярмарку кружков, где желающие выбирали себе новую секцию. Для взрослых школьников сегодняшняя линейка – последний шанс побывать на 1 сентября в качестве ученика. Арсений Степанов начинает 11-й год в школе вместе со всей командой КВН. И хотя до выпуска еще 9 месяцев, мысль о том, что эта линейка в родной школе последняя, уже приходит в голову.
5: Я это осознаю, но многое в жизни начинается со стартов, и поэтому мне вот приятно посетить последний старт в родной 26-й.
3: В новом учебном году открыли предпрофильный класс Роснефти для девятиклассников. На линейке не только школьники и учителя. Среди гостей – герой России Радимир Максимов. С началом учебного года ребят поздравили представители мэрии и районной администрации. После школьных линеек праздник переместился на главную площадь Мирного. 13 городских коллективов танцевали и пели для детей. А еще на площади показали все, чем можно заняться после школы. 63 спортивные творческие секции представили организации города. Здесь проводили показательные поединки и даже устроили заезды на лыжах, правда, летних. В этот день площадь стала местом встреч веселья. То, что нужно перед школой. Учебный год стартовал, а значит, у ребят снова появились не только уроки, но и десятки вариантов, чем заняться после них. В Мирнинском районе в этом году за парты сели почти 9,5 тысяч детей. И еще одна новость. Актеры Мирнинского театра готовятся к открытию творческого сезона. Но не в Мирном, в Минусинске. На незнакомой сцене артисты покажут 4 постановки разных жанров. Продолжит Андрей Габышев, художественный руководитель Мирнинского театра.
6: Ну, во-первых, к юбилею Островского мы ставили «На бойком месте». Это очень значимый спектакль для нас, для всех. Вот. Очень интересный такой в стиле вестерна. Потом «Джанет», «Выдать Джанет замуж» – это легкая романтическая комедия. И «Пышка» – такая драма Гиде Мопассана. Ну и, само собой, «Колобок» тоже уникальный, что там кукольные все эти дела.
3: Перекрестные выступления труп пройдут по федеральной программе «Большие гастроли». Артисты из Минусинска привезут в алмазную столицу фантастическую драму «Зверь», «Былину левша», мистическую комедию «Неугомонный дух» и сказку «Серебряная копытца». Билеты продаются на сайте Мирнинского театра. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане ясное небо, воздух прогреется до 16 градусов, синоптики осадков не обещали. В Ленске облачно с прояснениями 17 градусов. Схожая погодная картина и на севере района, в удачном Айхале плюс 15. В алмазной столице малооблачно, 16 градусов тепла без дождя.
7: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Только хорошее настроение.
1: Овны. Неделя будет складываться в лучшую для вас сторону. Удастся решить проблемы, которые не покидали вас последнее время. Тельцы. Благоприятный период для покупки одежды, бытовой техники и недвижимости. Во всех делах вас ждет удача, но будут и спорные моменты. Близнецы. На работе откроются новые возможности, но вы рискуете потерять, что было дорого для вас. Многих ждет улучшение финансового положения. Раки. На этой неделе будет шанс решить все свои денежные проблемы. Возможно, прибавка к зарплате или премия. Львы. Вам полезно провести время в обществе единомышленников. Возможно, у вас появится новый интерес. Девы. Сейчас жизненно необходимо почувствовать любовь и счастье. Ваши отношения с партнером выйдут на новый уровень. Весы. Проверенные методы сейчас будут неэффективны для решения старых проблем. Будьте рассудительны, и удача будет на вашей стороне. Скорпионы. Вас окружают люди, которые готовы помочь. Вы будете приятно удивлены происходящим. Не отказывайтесь от интересных предложений, они принесут вам рост по карьерной лестнице. Стрельцы. Удачный период, чтобы реализовать по максимуму все свои задумки и планы. Подходящее время для подачи документов социальной организации. Козероги. На этой неделе пойдут в гору жизненные возможности и самочувствие. Многих ждут приятные сюрпризы. Можно попросить повышения. Водолеи. Не стоит экономить на себе. Сейчас можно без зазрения совести потратить крупную сумму на себя. Самый удачный период, чтобы заключить крупные контракты. И, наконец, рыбы. Вы можете встретить человека, который изменит вашу жизнь. На этой неделе ваша жизнь преобразится. Вас ждут успехи в финансовой сфере. Не бойтесь перемен, они к лучшему.

Ты на него так смотришь наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок. Сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты, агония иронии вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет, однажды ты...

0: здравствуйте. В студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Ремонт трех дорог в Мирном завершили раньше срока. В Мирном 1 сентября катались на лыжах и проводили поединки. Актеры Мирнинского театра откроют творческий сезон в Минусинске. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане ясное небо, воздух прогреется до 16 градусов, синоптики осадков не обещали. В Ленске облачно с прояснениями 17 градусов. Схожая погодная картина и на севере района, в удачном Майхале плюс 15. В алмазной столице малооблачно, 16 градусов тепла без дождя.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Алмазный край.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: Молодые экологи Алроса побывали внутри алмазодобывающей драги. Так специалисты лучше понимают производство и экологические решения компании.
1: А вы знали?

0: в Мирном. 8 часов.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: ремонт 3 дорог в Мирном завершили раньше срока. В Мирном 1 сентября катались на лыжах и проводили поединки. Актеры Мирнинского театра откроют творческий сезон в Минусинске. Теперь подробно. Мирнинские дорожники завершают сезон летних работ. Улицы Московская и Солдатова радуют водителей свежим дорожным полотном, а на шоссе 50 лет октября еще заасфальтируют съезды и остановочные площади. На обновленном полотне увеличили проезжую часть до 2 полос в одном направлении. Продолжит Ренат Хуштов, директор управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
4: Это, так скажем, первый, так скажем, вид такой расширения, сознательного расширения проезжей части для того, чтобы транспортные средства разгрузить на перекрестках. И такая тенденция будет продолжена и в следующем году. У нас теперь на всех работах по капитальному ремонту или по текущему ремонту мы будем предусматривать увеличение перед перекрестками, увеличение проезжей части для 2 полос.
3: Всего обновили около 4,5 километров полотна. Ремонт дорог профинансировались федерального, регионального и местного бюджетов, а также при поддержке «Алроса». В следующем году планируют заасфальтировать 6 улиц протяженностью 3,5 километра. Далее. 1 сентября. День, когда школа превращается в место встреч, музыки и планов. В Мирном в этом году решили не ограничиваться традиционной линейкой. Старшеклассники пели современные песни, а на площади организовали ярмарку кружков, где желающие выбирали себе новую секцию. Для взрослых школьников сегодняшняя линейка – последний шанс побывать на 1 сентября в качестве ученика. Арсений Степанов начинает 11-й год в школе вместе со всей командой КВН. И хотя до выпуска еще 9 месяцев, мысль о том, что эта линейка в родной школе последняя, уже приходит в голову.
5: Я это осознаю, но многое в жизни начинается со стартов, и поэтому мне вот приятно посетить последний старт родной 26-й.
3: В новом учебном году открыли предпрофильный класс Роснефти для 9-классников. На линейке не только школьники и учителя. Среди гостей – герой России Радимир Максимов. С началом учебного года ребят поздравили представители мэрии и районной администрации. После школьных линеек праздник переместился на главную площадь Мирного. 13 городских коллективов танцевали и пели для детей. А еще на площади показали все, чем можно заняться после школы. 63 спортивные и творческие секции представили организации города. Здесь проводили показательные поединки и даже устроили заезды на лыжах, правда, летних. В этот день площадь стала местом встреч веселья. То, что нужно перед школой. Учебный год стартовал, а значит, у ребят снова появились не только уроки, но и десятки вариантов, чем заняться после них. В Мирнинском районе в этом году за парты сели почти 9,5 тысяч детей. И еще одна новость. Актеры Мирнинского театра готовятся к открытию творческого сезона. Но не в Мирном, в Минусинске. На незнакомой сцене артисты покажут 4 постановки разных жанров. Продолжит Андрей Габышев, художественный руководитель Мирнинского театра.
6: Ну, во-первых, к юбилею Островского мы ставили «На бойком месте». Это очень значимый спектакль для нас, для всех. Вот. Очень интересный такой в стиле вестерна. Потом «Джанет», «Выдать Джанет замуж» – это легкая романтическая комедия. И «Пышка» – такая драма Гиде Мопассана. Ну и, само собой, «Колобок» тоже уникальный, что там кукольные все эти дела.
3: Перекрестные выступления труп пройдут по федеральной программе «Большие гастроли». Артисты из Минусинска привезут в алмазную столицу фантастическую драму «Зверь», «Былину левша», мистическую комедию «Неугомонный дух» и сказку «Серебряная копытца». Билеты продаются на сайте Мирнинского театра. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане ясное небо. Воздух прогреется до 16 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске облачно с прояснениями, 17 градусов. Схожая погодная картина и на севере района. В Удачном Айхале плюс 15. В алмазной столице малооблачно. 16 градусов тепла без дождя.
1: Алмазный край. Радио без границ.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Ремонт трех дорог в Мирном завершили раньше срока. В Мирном 1 сентября катались на лыжах и проводили поединки. Актеры Мирнинского театра откроют творческий сезон в Минусинске. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо. Воздух прогреется до 16 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске облачно с прояснениями 17 градусов. Схожая погодная картина и на севере района. В удачном Айхале плюс 15. В алмазной столице малооблачно. 16 градусов тепла без дождя.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая итинерация средств регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсет, ООН и Кюсет Тунбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации регистрации надзор, Федеральная служба, и клиническую бедсел, то в сумме себе кислород.
0: Для слушателей старше 16 лет.

говори со мной, только не молчи. Я от твоих слез потерял ключи. Сердце не включить, как круг не жаль.

0: в Мирном. 9 часов.
1: Утро добрым бывает. На радио «Алмазный край».
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: ремонт трех дорог в Мирном завершили раньше срока. В Мирном 1 сентября катались на лыжах и проводили поединки. Актеры Мирнинского театра откроют творческий сезон в Минусинске. Теперь подробно. Мирнинские дорожники завершают сезон летних работ. Улицы Московская и Солдатова радуют водителей свежим дорожным полотном, а на шоссе 50 лет октября еще заасфальтируют съезды и остановочные площади. На обновленном полотне увеличили проезжую часть до двух полос в одном направлении. Продолжит Ренат Хуштов, директор управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
4: Это, так скажем, первый, так скажем, вид такой расширения, сознательного расширения проезжей части для того, чтобы транспортные средства разгрузить на перекрестках. И такая тенденция будет продолжена и в следующем году. У нас теперь на всех работах по капитальному ремонту или по текущему ремонту мы будем предусматривать увеличение перед перекрестками, увеличение проезжей части для двух полос.
3: Всего обновили около 4,5 километров полотна. Ремонт дорог профинансировали с федерального, регионального и местного бюджетов, а также при поддержке «Алроса». В следующем году планируют заасфальтировать 6 улиц протяженностью 3,5 километра. Далее. 1 сентября. День, когда школа превращается в место встреч, музыки и планов. В Мирном в этом году решили не ограничиваться традиционной линейкой. Старшеклассники пели современные песни, а на площади организовали ярмарку кружков, где желающие выбирали себе новую секцию. Для взрослых школьников сегодняшняя линейка – последний шанс побывать на 1 сентября в качестве ученика. Арсений Степанов начинает 11-й год в школе вместе со всей командой КВН. И хотя до выпуска еще 9 месяцев, мысль о том, что эта линейка в родной школе последняя, уже приходит в голову.
5: Я это осознаю, но многое в жизни начинается со стартов, и поэтому мне вот приятно посетить последний старт родной 26-й.
3: В новом учебном году открыли предпрофильный класс Роснефти для девятиклассников. На линейке не только школьники и учителя. Среди гостей герой России Радимир Максимов. С началом учебного